теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпеливо много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирой вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки век века, повели не положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные Его славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святого пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Непроходимое волнящееся море Божьим своим велением иссушившему, и пешешествовать и сквозее израильтиские люди наставлющему, Господи, по им славно бо прославися, святый великий Иоанне, предтечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Погружаемо мя страстей бурею притече, молитвами Твоими предвори в спаси. Без страсти, або сам был еси приятелище, честное и чистейшее, Господу свыше от младенства возложен. Святый великий Иоанне, притече и креститель Господень, моли Бога о нас. Радуйся Богу, предстояя ангел равноангельного благовести Захарии честному, Твоему священствующему Отцу, Тя все блажение, Господня притечу и друга бывша. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Исполнен был еси все Святого Духа, еще в чреве Твоей Матери, внутрь носим, и взыгранием красным девственный плод, радуясь, возвестил еси, и поклонился еси, пророче всечестнее. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, непроходный всем человеком первый странный путь, жития просекшего и крестившего Христа в иорданских струях, восхвалим Господня, предтечу Божественного и Богомудрого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все священное девство, храм, во чреве Богослова, чрево носившая, притекающая к Тебе и призывающая чистая, спаси молитвами Твоими, бед разрушающий нахождение все непорочное. На камени мя веры утвердил, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой в них до пети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас.

Неплодствие поношения разрешил еси, познав Девы Божественное Рождество, взыграл еси, радуйся в чреве Матерни Всехвальне, ангелов-сожителю, Господень Претечи Блаженнейшие. Святый Великий Иоанне, Претечи и Крестителю Господень, моли Бога о нас, стези предуготовив Господни, шестов еси пред лицем Его пророче, яко светильник Бо, всем являй славы Отче сияние, явльшейся плотью нас ради, показался еси всех изящнейший. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Воссиял еси, яко утро правды солнце, возвещая сущим во тьме. Всех бо спасения ты был еси, проповедник и Претеча, и всем глагол еси, ко Христу приступите верой и спасетеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радость неизвагованную приемши, зачала и себе семену Твоего Владыку, всю Богомати Вселенную призвавшего, Ему же и взываем, яко не свят паче Тебе, Господи. Поютя, слухом бо Господи услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене ища заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Святый Великий Иоанне, Претечий Крестителю Господень, моли Бога о нас. Оскверненный омыть водою послался еси, от Владыки уготовляя приятий вземлющего грех Христа, и лесть отгоняща богоразумия зарею все честнее. Святый Великий Иоанне, Претечий Крестителю Господень, моли Бога о нас. Яда мя змеина угрызение исцелите блаженье моли, и же Христа водами крестив иорданскими, в них же змеев вогнездившуюся злобу спас сокруши. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Мудростью Божией украшен пришел еси Христопроповедник, вопиющего бо был еси зовущий покайтеся, глас яко пророк провозгласи, сущего паче всех человек тя показує нам. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Странные человеки нетренные, живы, житие, представ еси водам всеизряднейше иорданским, глас очи слышав и пришествие Духа узрев. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же вся, создав и Господь, по нам сам зиждется, вселився всечистая, в утробу Твою всесвятую, в образ человеча деяся и свой образ спасе. Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе спаси мой, к Тебе утреннюю Царю мира, просвети мя сиянием Твоим, иного бо разве Тебе Бога не знаю. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Преестественные добродетели свет восьми озарен, яко от небесного тайновождения водам представ еси иорданским, крещая и очищая водою Претечи, верою душевною приступающее Тебе. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Чистый нетленный свет, хотя крестите, сосуд чистейший показался еси Иоанне, боли бо всех от него предизбрался еси, пророков же честнейший, пророчествованного бо сподобился еси видите. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Послан быв пред лицем Господним, всего всем стези человеком показуя, прикасается трепеща, верху владычней крещает глаголя Претеча, иного разве тебе Бога не вем. Святый Великий Иоанне, Претечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Кто видя или кто слыша, когда бескверного созданию верх преклоняюща, рукою вся содержащего, тем трепетно креститель вопияше, иного паче тебе Бога не вем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Сын Твой, Дева, яве показася,
діла, яко Бог совершає волею єдиною, тим життя всі істинно Богородицю і Господственно іменуєм, і ми, або Матері Божія, невеми. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего, призываю бездну, отли Боже, мя возведи. Святый великий Иоанне, притечи Крестителю Господень, моли Бога о нас. Ты слово глас предшествовал еси, и яко светоносная звезда воссиял еси, провозвещая притечи Ты правды солнца. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Земных попечений не увидел еси, и небесными надеждами обогатился еси. На земли, яко ангел, жизнь совершил еси все блаженние. Святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Пророков тя печать знаем, яко ветхого и нового ходатая, и крестителя, и предтечу Спаса Христа предвозвещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несказанного истину зачатие, неизреченно Рождество Твое, и непостижимо всем верным познавается и веруется, едино Бога невесто. Купина в горе огнеопальная и росоносная печь халдейская, яве предписатя Бога невесту, божественный Бо, невещественный в вещественнем чреве, огнь неопально прияло еси, тем же из тебе росшемуся поем, благословен еси Божий Отец наших, святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Священно действовав крещение и совершив притече, я же от Бога яве данные тебе тайны, яко агнец не злобив, священно действуемый, принеслся еси жертва, тем же с тобою согласно поем, благословен Бог Отец наших, святый великий Иоанне, притече и крестителю Господень, моли Бога о нас. Новый Илия ты был еси, с одерзновением притечи, и царя обличая беззаконного вша, и житие невещественно показуя нам, яко же он треблаженне, тем же с тобою пророче поем, благословен Бог Отец наших, святый великий Иоанне, притечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. И же пророков больше и апостолов притечих Христовых божественную честь наследовал, ты закона исполнения и начало яви новое благодати явился еси, тем же с тобою треблаженье поем, благословен Бог Отец наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Песнословеньми всечистую, богоприятную владычицу благочестивее, достойно всі воспоим, яко Богорошу единородного, нам человеком явльшася, к нему же верней согласно поем, благословен Бог Отец наших. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божьим велением халдеи опаляющая, верные же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Тя иже на земли равноангельно явльшася примененным житием, и всех выше Иоанне всеблажение радостно почитаем зовуще, благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Едино в трех божества существо, единосущными ипостасьми, пророче научил еси, гласом Бородителя и пришествием Духа, познал еси крещаемого Слово Божие присносущного. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Утро мысленное солнце возвещая, еже из девы воссиявшее, из неплодное притекало еси, Иоанне всечестнее, и агнца проповедал еси, мира грех человеколюбием в землю щаго. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Свыше нас, ныне назирая блажение,
Твоими молитвами сохрани божественному проповеданию, последующее Твоему всеблажение, и во учениях пребывающее притече божественных и спасительных Твоих догматов. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Славы Отче, зачалайся несказанно привечное сияние, и Слово безначальное, в начале сущее, разумеваемое, и ныне из Тебе перворожденно всечистая, бывшая неизменно твари. Я же прежде солнца светильника, Бога воссиявшего, плотски к нам пришедшего, и сбоку девичью неизреченно воплотившая, благословенная всечистая, Тя Богородице величаем, величай душе моя, и живопророцах великого притечу, из пустыни притеча глас слово показует, плоски к нам пришедшие, и присущие прерадостно крестить и готовиться, души очищающие от греха веры ради, величай душе моя, и живопророцах великого притечу, благодать же и закон ходатая тя честно яве предлагают, о в убо запечатствующего, о веже начинающего, всех пророков словом предпочтенного, паче видимых поживша все честне, величай душе моя и живопророцах великого притечу, бестелесным подобное житие показал, с ангельскими лики веселится, и престолу предстоя владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая, величай душе моя, честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу, за благоутробие всех избавитель человек бывает, и плотское рождение приемлет, человеколюбно паче, человековсы, человеколюбец, из девственного ложесна Твоего, Богородительница Всеблаженная, стези предуготовав еси чудно Господеви, глас бо был еси того пришествия и проповедник истиннейший, пророков превысший блаженне Иоанне, Ты свет видел еси, яко неизлагованное Его скончав смотрение.

небесный хлеб, вкусив и питье. Оно огонь страстей в груди потушит, и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит

жажда денег яств и пития, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы тьмы.

встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе

судьба в душе поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

давно уж солнце не всходило. В душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер, тревожный сумрак стелет ночь. И в той ночи ничто не светит, и нет любви.

когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

Горе Божие, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век.

Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет

милувеки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и прис, милувеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, измимя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, черех удобренный, приукрашенный, яко подобие храма, хранилище их исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение плоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй, кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вери врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послет слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки век века, повели не положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови сегодня возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные Его славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукаво сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святого пророка, предтечі і крестителя Иоанна. Непроходимое волнящееся море Божьим своим велением иссушившему, и пешешествовать и сквозее израильтеские люди наставлшему, Господи вепоим славно бо прославися, святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, погружаемо мя страсти бурею, предтечи молитвами Твоими предварив спаси, без страсти, або сам был есть и приятелище, честное и чистейшее, Господу свыше от младенства возложен. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, радуйся Богу, предстояя ангел равноангельного благовести Захарии честному, Твоему священствующему Отцу, Тя все блажение, Господня предтечу и друга бывшего. Святый великий Иоанне, предтечи и креститель Господень, моли Бога о нас, исполнен был еси все Святого Духа, еще в чреве Твоей Матери, внутрь носим, и взыгранием красным девственный плод, радуясь, возвестил еси, и поклонился еси, пророче всечестнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, непроходный всем человеком первый странный путь, жития просекшего и крестившего Христа в иорданских струях, восхвалим Господня, предтечу божественного и богомудрого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все священное девство, храм, во чреве Богослова, чревоносившая, притекающая к Тебе и призывающая чистая, спаси молитвами Твоими, бед разрушающий нахождение все непорочное. На камень имя веры утвердил, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой в них до пети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, неплодствие поношение разрешил еси, познав Девы Божественное Рождество, взыграл еси, радуйся в чреве Матерни всехвальне, ангелов-сожителю, Господень предтечи блаженнейшие. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, стези предуготовив Господни, шествовал еси пред лицем Его пророче, яко светильник бо, всем являя славы Отче сияние, явльшейся плотью нас ради, показался еси всех изящнейший. Святый великий Иоанне, предтечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Воссиял еси, яко утро правды солнце, возвещая сущим во тьме. Всех бо спасения ты был еси, проповедник и предтеча, и всем глагол еси, ко Христу приступите верой и спасетеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радость неизлагованную приемши, зачала и себе семену Твоего Владыку, всю Богомати Вселенную призвавшего, Ему же и взываем, яко не свят паче Тебе, Господи. Пою Тя, слухом бо Господи услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене ища заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Оскверненный омыть водою послался еси, от владыки уготовляя приятий в землящего грех Христа, и лесть отгоняща богоразумия зарею всечестнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Яда мя змеина угрызение исцелите блаженье моли, и же Христа водами крестил иорданскими, в них же змеев во гнездившуюся злобу спас сокруши. Святый великий Иоанне, предтечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Мудростью Божией украшен пришел еси Христопроповедник, вопиющего бо был еси зовущий покаяния.

Иждеца, вселився всечистая, в утробу твою всесвятую, в образ человеча дееся и свой образ спасе. Просвещение в тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе, спаси мой, к тебе утреннюю царю мира, просвети меня сиянием твоим, иного бо разве тебе Бога не знаю. Святый великий Иоанне, притечий креститель Господень, моли Бога о нас. Преестественные добродетели, свет во тьме озарен, яко от небесного тайного ждения водам предстал еси Иорданским, крещая и очищая водою притече, верою душевною приступающее тебе. Святый великий Иоанне, притечий креститель Господень, моли Бога о нас. Чистый нетленный свет, хотя крестите, сосуд чистейший показался еси Иоанне, боли бо всех от него предизбрался еси, пророков же честнейший, пророчествованного бо сподобился еси, видите. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Послан быв пред лицем Господним, всего всем стези человеком показуя, прикасается трепеща, верху владычней крещает глаголя притеча, иного разве тебе Бога не вем. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Кто видя или кто слыша, когда бескверного созданию вверх преклоняюща, рукою вся содержащего, тем трепетно креститель вопияше, иного паче тебе Бога не вем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Сын Твой, Дева, яве показася, дела, яко Бог совершая волею единою, тем житя все истинно Богородицу и Господственно именуем, и ныя бо Матери Божия невемы. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли Боже, мя возведи. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Ты слово глас предшествовал еси, и яко светоносная звезда воссиял еси, провозвещая притечи ты правды солнца. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Земных попечений не увидел еси, и небесными надеждами обогатился еси. На земли, яко ангел, жизнь совершил еси все блаженние. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Пророков тя печать знаем, яко ветхого и нового ходатая, и крестителя, и притечу спаса Христа предвозвещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несказанного истину зачатие, неизреченно Рождество Твое, и непостижимо всем верным познавается и веруется, едино Бога невесто. Купина в горе огнеопальная и росоносная печь халдейская, яве предписать о Богоневесту, божественный Бо, невещественный в вещественнем чреве, огнь неопально прияла еси, тем же из тебе росшемуся поем, благословен еси Боже Отец наших. Святый великий Иоанне, притечий креститель Господень, моли Бога о нас. Священно действовал в крещении и совершив притече, я же от Бога яве данной тебе тайны, яко агнец не злобив, священно действуемый, принеслся еси жертва, тем же с тобою согласно поем, благословен Бог Отец наших. Святый великий Иоанне, притечий крестителю Господень, моли Бога о нас. Новый Илия ты был еси, с одерзновением притечи, и царя обличая беззаконного вша, и житие невещественно показуя нам, яко же он треблаженье, тем же с тобою пророче поем, благословен Бог Отец наших. Святый великий Иоанне, притечий креститель Господень, моли Бога о нас. И же пророков больше и апостолов притечи Христовых божественную честь наследовал, ты закона исполнения и начало яви, новое благодати явился еси,
тем же с тобою три блаженья

Поем, благословен Бог, Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Песнословень ми всечистую, богоприятную владычицу благочестивее, достойно всі воспоим, яко Богорошу единородного, нам человеком явльшася, к нему же верней согласно поем, благословен Бог, Отец наших. Печь иногда огненной в Вавилоне действо разделяше, Божьим велением халдеи опаляющая, верные же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Святый Великий Иоанне, Претечи и Креститель Господень, моли Бога о нас. Тя иже на земли равноангельно явльшася примененным житием, и всех выше Иоанне всеблажение радостно почитаем зовуще. Благословите вся дела Господня Господа. Святый Великий Иоанне, Претечи и Креститель Господень, моли Бога о нас. Едино в трех божества существо, единосущными ипостасьми, пророче научил еси, гласом Бородителя и пришествием Духа, познал еси крещаемого Слово Божие пресносущного. Святый Великий Иоанне, Претечи и Креститель Господень, моли Бога о нас. Утро мысленное солнце возвещая, еже из девы воссиявшее, из неплодное притекало еси, Иоанне всечестнее, и агнца проповедал еси, мира грех человеколюбием в землющего. Святый Великий Иоанне, Претечи и Креститель Господень, моли Бога о нас. Свыше нас, ныне назирая блажение, твоими молитвами сохрани, божественному проповеданию последующее твоему всеблажение, и во учениях пребывающее притече божественных и спасительных твоих догматов. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Славы Отче, зачалось и несказанно привечное сияние, и Слово безначальное, в начале сущее, разумеваемое, и ныне из Тебе перворожденно всечистая, бывша неизменно твари. Я же прежде солнца светильника, Бога воссиявшего, плотски к нам пришедшего, и сбоку девичью неизреченно воплотившая, благословенная всечистая, Тя Богородице величаем, величай душе моя, и живо пророцах великого притечу, из пустыни притеча глас слово показует, плоски к нам пришедшие, и присущие прерадостно крестить и готовиться, души очищающие от греха веры ради. Величай душе моя, и живо пророцах великого притечу, благодать же и закон ходатая тя честно яве предлагают, о в убо запечатствующего, овое же начинающего, всех пророков словом предпочтенного, паче видимых поживша все честнее. Величай душе моя, и живо пророцах великого притечу, бестелесным подобное житие показал, с ангельскими лики веселится, и престолу предстоя владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая. Величай душе моя, честнейшую горних воинств, деву пречистую Богородицу, за благоутробие всех избавитель человек бывает, и плотское рождение приемлет, человеколюбно паче, человековсы, человеколюбец, из девственного ложесна Твоего, Богородительница Всеблаженная. Стези предуготовал еси чудно Господеви, глас бо был еси того пришествия и проповедник истиннейший, пророков превысший блаженне Иоанне, Ты свет видел еси, яко неизлагованно Его скончав смотреть.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,